Опять не сплю, пишу ночами. Пятый час утра и драма. Настал так мало, кто в грани. Вокруг тайны, устали. Любовь в экране, пустая. Ставишь рамы устами. Новый статус, нейтральный.

0: Ты слушаешь Радио ПФМ.
1: Нас обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама. На PFM.
1: Крепкий орешек. Просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Ч». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: На работе сегодня вероятны внезапные, но приятные известия. А пятничный вечер идеален для шумной компании или спонтанной поездки.
1: Телец.
0: Тебе небесное светило советуют обратить внимание на кошелек. Возможно, неожиданные траты на удовольствие или подарки близким.
1: Близнецы.
0: Говорят, день, прожитый без улыбки, потерянный день. К счастью, сейчас тебе это не грозит.
1: Рак.
0: А тебе будет полезно провести день вдали от городского шума.
1: Лев.
0: Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Сейчас эта старая истина сработает на все 100%.
1: Дева.
0: Начальство может подкинуть срочную задачу прямо перед выходными. Не сердись. Твои старания будут замечены и щедро вознаграждены. Чуть позже.
1: Весы.
0: Если ты планировал начать изучать язык или купить билеты на море, это подходящий день.
1: Скорпион.
0: Позволь шестому чувству вести тебя.
1: Стрелец.
0: Отбрось привычное желание доказывать свою правоту в одиночку. Сейчас твой главный козырь – это умение слушать и договариваться.
1: Козерог.
0: Тебе придется засучить рукава. Пятница принесет много работы и неотложных дел.
1: Водолей.
0: Оставь серьезные отчеты на потом. Этот день для легкого флирта, свиданий, хобби и яркого самовыражения.
1: Рыбы.
0: Возможны приятные посиделки с семьей или спонтанное желание обновить интерьер. На работе не перенапрягайся. Береги силы. Желаю доброго утра и классной пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: BFM. Реклама на BFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Слушаем. Слушатели.
1: Всем привет, я Дима из Домодедово. Всем хорошего настроения, слушайте PFM, ведь здесь очень хорошая музыка.

0: Реклама. На PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8 495 223 60.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Совсем не пахнет. Американский стартап разработал футболку, да, без запаха. Зачем и как это работает, сейчас расскажу. Создатели уверяют, что разработали первую футболку, которая сохраняет свежесть и не впитывает запахи 30 с лишним дней. Без стирки. Все благодаря специальной технологии борьбы с запахами, которая, как отмечается, буквально вплетена в ткань. Футболка не простая, а золотая. Отчасти. В составе ткани не только золото, но и медь, серебро, цинк, вулканический пепел и еще два компонента, которые стартап держит в секрете, потому что, цитирую, «столь удачный рецепт заслуживает защиты». Все эти природные компоненты должны, по задумке разработчиков, нейтрализовать запахи, из-за которых одежда отправляется в стирку. Интересно, что количество указанных выше компонентов влияет на стоимость футболки. Самая дорогая, та, с которой на месяц забываешь про стиралку, содержит в составе все перечисленное – и золото, и серебро, и вулканический пепел. Также есть версии бюджетные и стандартные, где используются меньше активных компонентов, поэтому и интервалы между стирками у этих футболок короче. Думаю, особенно обидно будет футболку испачкать. Грязь-то она не отталкивает. По крайней мере, пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости. На PFM.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM.
2: Шеф, на улице жара, я без антифриза, кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
3: Понял. Едем в автолинию.
4: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
5: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
6: Ее точно слушают.
0: Реклама.
7: На радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове.
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Обубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Кофе.
0: На работе сегодня вероятны внезапные, но приятные известия. А пятничный вечер идеален для шумной компании или спонтанной поездки.
1: Телец.
0: Тебе небесное светило советуют обратить внимание на кошелек. Возможно, неожиданные траты на удовольствие или подарки близким.
1: Близнецы.
0: Говорят, день, прожитый без улыбки, потерянный день. К счастью, сейчас тебе это не грозит.
1: Рак.
0: А тебе будет полезно провести день вдали от городского шума.
1: Лев.
0: Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Сейчас эта старая истина сработает на все 100%.
1: Дева.
0: Начальство может подкинуть срочную задачу прямо перед выходными. Не сердись. Твои старания будут замечены и щедро вознаграждены. Чуть позже.
1: Весы.
0: Если ты планировал начать изучать язык или купить билеты на море, это подходящий день.
1: Скорпион.
0: Позволь шестому чувству вести тебя.
1: Стрелец.
0: Отбрось привычное желание доказывать свою правоту в одиночку. Сейчас твой главный козырь – это умение слушать и договариваться.
1: Козерог.
0: Тебе придется засучить рукава. Пятница принесет много работы и неотложных дел.
1: Водолей.
0: Оставь серьезные отчеты на потом. Этот день для легкого флирта, свиданий, хобби и яркого самовыражения.
1: Рыбы.
0: Возможны приятные посиделки с семьей или спонтанное желание обновить интерьер. На работе не перенапрягайся. Береги силы. Желаю доброго утра и классной пятницы. С тобой была Лёля Обубнова. До скорого.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в «Глобусе». Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
5: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
6: Ура! Ребята и взрослые, в Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами в «Интернациональная 15». Подробности и билеты в кассах театра. 0+.
7: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове
7: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.
3: 8 495

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Итальянке помогли вернуть выброшенный в мусор лотерейный билет с выигрышем в 1 миллион евро. Вероятно, когда говорят, мол, твое тебя найдет, имеется в виду что-то подобное? В Италии женщина в панике обратилась в службу вывоза отходов, когда поняла, что выбросила корешок билета, подтверждающий выигрыш джекпота. По словам представителя компании, которая занимается утилизацией мусора в южном итальянском регионе Апулия, билет моментальной лотереи чудом остался целым. Его нашли после того, как сотрудники перебрали груды отходов в кузове грузовика. Интересно, что сначала женщина даже не подозревала, что сорвала джекпот. После розыгрыша дама зашла в местный магазин, чтобы проверить свой билет, но терминал сообщил, мол, выигрыш не подлежит выплате. Это произошло потому, что небольшие торговые точки могут выплачивать лишь незначительные суммы выигрыша. Но дама, видимо, подумала, просто не повезло. И только когда вернулась домой из магазина, кто-то из родных сказал, что в лотерее выпали ее постоянные счастливые числа. Женщина всегда использовала одни и те же. Победительница бросилась обратно в магазин, но выяснилось, что билет уже выбросили, а мусор успели вывезти. К счастью для итальянки, история закончилась хорошо. Правда, пришлось покрыть все дополнительные издержки, то есть оплатить раскопки. Больше истории и новостей в других выпусках с тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Тенет в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
1: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
3: Агент, задание. Найти 100% оригинальное масло.
4: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок.
5: Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская, 48. Мичуринская, 136/3. Пролетарская, 2Z. Телефон 45-55-55.
6: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
7: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса, 103 и Советская, 39. Мебель «Эстет». Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
8: Ее точно слушают. Реклама.
9: На радио PFM.
10: Телефон рекламной службы в Тамбове.
11: 644-99-1.
10: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: На работе сегодня вероятны внезапные, но приятные известия. А пятничный вечер идеален для шумной компании или спонтанной поездки.
1: Телец.
0: Тебе небесное светило советуют обратить внимание на кошелек. Возможно, неожиданные траты на удовольствие или подарки близким.
1: Близнецы.
0: Говорят, день, прожитый без улыбки, потерянный день. К счастью, сейчас тебе это не грозит.
1: Рак.
0: А тебе будет полезно провести день вдали от городского шума.
1: Лев.
0: Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Сейчас эта старая истина сработает на все 100%.
1: Дева.
0: Начальство может подкинуть срочную задачу прямо перед выходными. Не сердись. Твои старания будут замечены и щедро вознаграждены. Чуть позже.
1: Весы.
0: Если ты планировал начать изучать язык или купить билеты на море, это подходящий день.
1: Скорпион.
0: Позволь шестому чувству вести тебя.
1: Стрелец.
0: Отбрось привычное желание доказывать свою правоту в одиночку. Сейчас твой главный козырь – это умение слушать и договариваться.
1: Козерог.
0: Тебе придется засучить рукава. Пятница принесет много работы и неотложных дел.
1: Водолей.
0: Оставь серьезные отчеты на потом. Этот день для легкого флирта, свиданий, хобби и яркого самовыражения.
1: Рыбы.
0: Возможны приятные посиделки с семьей или спонтанное желание обновить интерьер. На работе не перенапрягайся. Береги силы. Желаю доброго утра и классной пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
0: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, на связи город Липецк. Слушаю PFM, потому что моя любимая девушка слушает PFM. Танюш, дорогая, передаю тебе приветик, посылаю тебе воздушный поцелуй, крепко-крепко обнимаю, все будет хорошо. Пройдет немножко времени, и мы снова с тобой увидимся.

0: Реклама. На PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: Ты слушаешь Радио
1: PFM.
2: Наконец-то моя очередь.
0: Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Мужчины, оказывается, чаще женщин верят в любовь с первого взгляда. Немного чаще, но все же. Результаты российского исследования в этом выпуске. В любовь с первого взгляда верят 40% опрошенных мужчин и 36% женщин. Зато представительницы прекрасного пола чаще готовы к переменам ради отношений. Практически 3/4 участниц исследования признались, переехали бы в другой город или даже страну ради того самого. Хотя среди мужчин на такой шаг готовы тоже немало опрошенных – 70%. Про поступки. Самыми романтичными жестами опрошенные россияне считают недорогие подарки, а заботу. На первом месте здесь решение давней проблемы партнера. Только потом в этом романтичном списке цветы без повода и приготовленный ужин, ну или завтрак. Это результаты исследования, которое совместно провели российский сервис для знакомств и российский онлайн-кинотеатр. Больше новостей и фактов в других выпусках слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Кофе.
0: На работе сегодня вероятны внезапные, но приятные известия. А пятничный вечер идеален для шумной компании или спонтанной поездки.
1: Телец.
0: Тебе небесное светило советуют обратить внимание на кошелек. Возможно, неожиданные траты на удовольствие или подарки близким.
1: Близнецы.
0: Говорят, день, прожитый без улыбки, потерянный день. К счастью, сейчас тебе это не грозит.
1: Рак.
0: А тебе будет полезно провести день вдали от городского шума.
1: Лев.
0: Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Сейчас эта старая истина сработает на все 100%.
1: Дева.
0: Начальство может подкинуть срочную задачу прямо перед выходными. Не сердись. Твои старания будут замечены и щедро вознаграждены. Чуть позже.
1: Весы.
0: Если ты планировал начать изучать язык или купить билеты на море, это подходящий день.
1: Скорпион.
0: Позволь шестому чувству вести тебя.
1: Стрелец.
0: Отбрось привычное желание доказывать свою правоту в одиночку. Сейчас твой главный козырь – это умение слушать и договариваться.
1: Козерог.
0: Тебе придется засучить рукава. Пятница принесет много работы и неотложных дел.
1: Водолей.
0: Оставь серьезные отчеты на потом. Этот день для легкого флирта, свиданий, хобби и яркого самовыражения.
1: Рыбы.
0: Возможны приятные посиделки с семьей или спонтанное желание обновить интерьер. На работе не перенапрягайся. Береги силы. Желаю доброго утра и классной пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек, просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Ч». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 8 495.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. И вновь новости спорта. В Бразилии во время матча на поле появился попугай Ара и заметно повлиял на ход игры. Попугай активно мешал защитнику одной из команд. Поэтому матч юношеского Кубка Бразилии по футболу даже пришлось ненадолго прервать. Когда Ара улетел, рефери возобновил игру. Отмечается, что от появления птицы на поле защитник не пострадал. Однако встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу противника. Ранее в Австралии стая чаек повлияла на ход футбольного матча. Ситуация была непростая. Хозяева поля и их гости на добавленных 5 минутах были в равном положении 2-2. Однако преимущество все же было на стороне гостей. Они пробивали штрафной. И в этот ответственный момент на поле прилетела стая чаек и сгруппировалась именно на стороне хозяев, которые готовились защищать свои ворота. Птиц пытались прогнать, но ни в какую. Пришлось пробивать мяч через плотнейшую защиту, возможно, рекордную за всю историю футбола. Итог – ничья. Официальному фан-клубу команды, конечно, есть чему поучиться в плане поддержки своих игроков. Больше новостей и фактов в следующих выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Сила слова. На
1: ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Футбол любят во всем мире, и Россия тут не стала исключением. Давай пробежимся по истории футбола и выясним, откуда к нам пришло это слово. Образовано оно от английского «foot» – «нога» и «ball» – «мяч». История футбола начинается с середины 19 века. Первая попытка составить какие-то единые правила этой игры была предпринята в 1846 году представителями Кембриджского университета. А у нас футбол появился спустя 34 года, в 1880-м. Его переняли от моряков с Туманного Альбиона и иностранцев, которые приезжали на заработки. Первые фактические игры Российской империи состоялись в 1910 году против сборной Богемии, современной Чехии. Тогда-то и были одержаны первые победы со счетом 5-4 и 1-0 соответственно. Ну и мы были бы не мы, если бы заимствованное иностранное слово не адаптировали под русский язык. Только у нас есть понятие «отфутболить», то есть, мягко говоря, перенаправить человека с его просьбой или предложением к кому-то другому. Или в никуда.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Не забывай, сила в слове.
0: Сила слова. На ТСМ.

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, PFM. Иван из Перми. Слушаем вас всегда. И я, и вся моя большая семья. Передаю привет своей любимой жене Машеньке Федоровой и своим любимым детям. Передаю привет также всему Корсакову и всем своим знакомым.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Совсем не пахнет. Американский стартап разработал футболку, да, без запаха. Зачем и как это работает, сейчас расскажу. Создатели уверяют, что разработали первую футболку, которая сохраняет свежесть и не впитывает запахи 30 с лишним дней. Без стирки. Все благодаря специальной технологии борьбы с запахами, которая, как отмечается, буквально вплетена в ткань. Футболка не простая, а золотая. Отчасти. В составе ткани не только золото, но и медь, серебро, цинк, вулканический пепел и еще два компонента, которые стартап держит в секрете, потому что, цитирую, «столь удачный рецепт заслуживает защиты». Все эти природные компоненты должны, по задумке разработчиков, нейтрализовать запахи, из-за которых одежда отправляется в стирку. Интересно, что количество указанных выше компонентов влияет на стоимость футболки. Самая дорогая, та, с которой на месяц забываешь про стиралку, содержит в составе все перечисленное – и золото, и серебро, и вулканический пепел. Также есть версии бюджетные и стандартные, где используется меньше активных компонентов, поэтому и интервалы между стирками у этих футболок короче. Думаю, особенно обидно будет футболку испачкать. Грязь-то она не отталкивает. По крайней мере, пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
1: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Витя, мне 8 лет. Мой папа работает электрогазосварщиком на заводе. А еще он любит футбол, и я люблю футбол. Папа водит меня в спортивную секцию. Он рассказал, что на его заводе придумали футбольный турнир. Когда-то он назывался «Кубок памяти Гутрова» через Геннадия Гутрова, который работал на папином заводе. Футбольные турниры там проводят и сейчас. Участие в них принимают и мужские, и женские команды. Я, когда вырасту, тоже хочу, чтобы мне посвятили турнир. И на заводе хочу работать, как папа, электрогазосварщиком.
3: Электрогазосварщик – специалист, который занимается газовой и электрической сваркой металлических деталей и конструкций. Он использует сварочные аппараты на электричестве и газах.
1: Гимнастия!

Вы слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
3: Ура! Ребята и взрослые, в Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами, Интернациональная, 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
4: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Реклама. На PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8 495

0: очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Итальянке помогли вернуть выброшенный в мусор лотерейный билет с выигрышем в 1 миллион евро. Вероятно, когда говорят, мол, твое тебя найдет, имеется в виду что-то подобное? В Италии женщина в панике обратилась в службу вывоза отходов, когда поняла, что выбросила корешок билета, подтверждающий выигрыш джекпота. По словам представителя компании, которая занимается утилизацией мусора в южном итальянском регионе Апулия, билет моментальной лотереи чудом остался целым. Его нашли после того, как сотрудники перебрали груды отходов в кузове грузовика. Интересно, что сначала женщина даже не подозревала, что сорвала джекпот. После розыгрыша дама зашла в местный магазин, чтобы проверить свой билет, но терминал сообщил, мол, выигрыш не подлежит выплате. Это произошло потому, что небольшие торговые точки могут выплачивать лишь незначительные суммы выигрыша. Но дама, видимо, подумала, просто не повезло. И только когда вернулась домой из магазина, кто-то из родных сказал, что в лотерее выпали ее постоянные счастливые числа. Женщина всегда использовала одни и те же. Победительница бросилась обратно в магазин, но выяснилось, что билет уже выбросили, а мусор успели вывезти. К счастью для итальянки, история закончилась хорошо. Правда, пришлось покрыть все дополнительные издержки. То есть оплатить раскопки. Больше истории новостей в других выпусках с тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
5: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
6: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
5: Ой!
7: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
9: Ее точно слушают. Реклама
10: на радио PFM.
11: Телефон рекламной службы в Тамбове
12: 644-99-1.
11: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Русский язык – один из самых распространенных в мире. И на Земле ему уже давно тесновато. Это Юрий Гагарин сказал при старте корабля «Восток». Уже на орбите он произнес, цитирую:
3: «Я вижу Землю, она так прекрасна».
2: Получается, великий и могучий первым среди земных языков прозвучал в космосе. Потом СССР создал первую в мире космическую станцию, дом и научную лабораторию для космонавтов. Сначала для советских. Позже на космических станциях производства СССР стали работать и иностранные специалисты. Эта программа получила название «Интеркосмос». Спустя 15 лет после полета Гагарина Советский Союз пригласил к сотрудничеству на своей космической станции ученых из Венгрии, ГДР, Кубы и других стран. Те, кто русский язык не учили со школьной скамьи, активно осваивали великий и могучий. Ведь все оборудование и документация на русском, а других станций в космосе просто не было. В 1986 году на околоземную орбиту вывели исследовательскую станцию «Мир». Еще один советский проект, развитием которого позже занималась Россия. За время существования станции ее посетили более сотни космонавтов из самых разных стран, в том числе из США, Великобритании и Японии. И все они предварительно учили первый язык космоса. Знали правила. Хочешь в космос – учи русский. С 98 года на орбите Земли – Международная космическая станция. Проект, запущенный совместно Россией и США. Сейчас в нем участвуют 14 стран. И господство русского языка не заканчивается. Космонавты всего мира до сих пор учат великий и могучий, когда готовятся к полетам. А россияне стали учить английский. В итоге космонавты на МКС в процессе общения перемешали слова и грамматику из двух языков. Так получился «руслиш». Считается, что этот термин придумал космонавт Сергей Крикалев, когда пытался одним словом объяснить, как общаются друг с другом на орбите. НАСА даже официально внесло «руслиш» в список языков Международной космической станции.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Я Миша, и мне нравится радио PFM, потому что у них классные песни. Я из города Новокузнецка. Хочу пожелать всем, кто живет в Новокузнецке.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Мужчины, оказывается, чаще женщин верят в любовь с первого взгляда. Немного чаще, но все же. Результаты российского исследования в этом выпуске. В любовь с первого взгляда верят 40% опрошенных мужчин и 36% женщин. Зато представительницы прекрасного пола чаще готовы к переменам ради отношений. Практически 3/4 участниц исследования признались, переехали бы в другой город или даже страну ради того самого. Хотя среди мужчин на такой шаг готовы тоже немало опрошенных – 70%. Про поступки. Самыми романтичными жестами опрошенные россияне считают недорогие подарки, а заботу. На первом месте здесь решение давней проблемы партнера. Только потом в этом романтичном списке цветы без повода и приготовленный ужин, ну или завтрак. Это результаты исследования, которое совместно провели российский сервис для знакомств и российский онлайн-кинотеатр. Больше новостей и фактов в других выпусках слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем.

0: BFM. Реклама на BFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
0: Ее точно слушают. Реклама на радио BFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

правильно жить и никогда не полезу советом. Мне позволили петь свои песни, и я благодарен за это. Но я знаю, что мы все стараемся, мир без нас, он слишком серьезный. Человек должен плакать от радости, но я знаю.

0: Страна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Дал слово – держи, даже если обещал быть на двух континентах одновременно. 1985 год. Музыканты Боб Гелдов и Джеймс Миджьюр решают организовать большой фестиваль в поддержку Эфиопии. Что же нужно для одного из самых крупных благотворительных мероприятий в истории? Пара крупных площадок в разных концах света, стадион Уэмбли в Лондоне, стадион имени Кеннеди в США и площадки поменьше в Австралии и Японии. А еще телемост из Советского Союза. В прямом эфире в разных концах света прямо на стадионах люди смотрели концерт группы «Автограф» из студии Останкино. А живьем на эти сцены выходили «Статус-кво», Элвис Костелло, музыканты из Pink Floyd, группа Queen, Дэвид Боуи и многие-многие другие. Для этого события была организована одна из самых масштабных спутниковых телетрансляций в истории. 2 миллиарда человек более чем в 150 странах мира смотрели мероприятие в прямом эфире. А еще там был Фил Коллинз, лидер группы Genesis и автор хитов «In the Air Tonight» и «Another Day in Paradise». Когда Коллинза пригласили принять участие в мероприятии, он не догадался открыть блокнотик со своим графиком и пообещал организаторам выступить и на стадионе в США, и в Великобритании. Мало того, еще и собирался фитонуть с Эриком Клэптоном и Led Zeppelin. Единственное, что он не учел. После сета в Лондоне на сцену Филадельфии Коллинзу нужно было подняться всего через 5 часов. Возможно ли за такое время успеть с одного континента попасть на другой? Только телепорт, скажешь ты. А нет, на частном вертолете сразу после концерта в аэропорт Лондона. Оттуда в Америку на сверхзвуковом самолете «Конкорд», максимальная скорость которого 2330 км в час. И из аэропорта США на стадион тоже на частном вертолете. Как ты понимаешь, Коллинз успел и вошел в историю как человек, который смог практически одновременно побывать в двух сильно далеких друг от друга местах. Что интересно, в 2011 году музыкант после долгого перерыва в карьере объявил, что хочет вернуться на большую сцену, на что в ООН была отправлена петиция с текстом «В мире и так достаточно страданий, Фила Коллинза нужно остановить». За пару дней документ собрал более 2000 подписей. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого. На PFM.

0: Ты слушаешь.
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: PFM.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35. У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, а не если одна горы. У меня из окна.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. И вновь новости спорта. В Бразилии во время матча на поле появился попугай Ара и заметно повлиял на ход игры. Попугай активно мешал защитнику одной из команд. Поэтому матч юношеского Кубка Бразилии по футболу даже пришлось ненадолго прервать. Когда Ара улетел, рефери возобновил игру. Отмечается, что от появления птицы на поле защитник не пострадал. Однако встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу противника. Ранее в Австралии стая чаек повлияла на ход футбольного матча. Ситуация была непростая. Хозяева поля и их гости на добавленных 5 минутах были в равном положении 2-2. Однако преимущество все же было на стороне гостей. Они пробивали штрафной. И в этот ответственный момент на поле прилетела стая чаек и сгруппировалась именно на стороне хозяев, которые готовились защищать свои ворота. Птиц пытались прогнать, но ни в какую. Пришлось пробивать мяч через плотнейшую защиту, возможно, рекордную за всю историю футбола. Итог – ничья. Официальному фан-клубу команды, конечно, есть чему поучиться в плане поддержки своих игроков. Больше новостей и фактов в следующих выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
2: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Вечуринская, 48. Звоните 45-55-55.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Сила слова на
1: ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Точка. Обычно мы ее не замечаем. Но как же много значит этот знак препинания в нашей жизни? На чем это я? Вот тебе пример. Ты ведешь переписку со своей второй половинкой. Обычно она не ставит точки в конце своих сообщений. А тут пишет: «Есть новости». Точка. Напрягся? Вот и я тоже. Казалось бы, такая мелочь, но уже сидишь и думаешь, а где я успел провиниться? Точка считается одним из самых древних знаков препинания. Примерно во втором веке до нашей эры глава Александрийской библиотеки Аристофан Византийский придумал особую систему. Одну точку ставили внизу, другую посередине и третью вверху, в тех местах, где нужно было поделить текст на короткие, средние и большие отрезки соответственно. Такая замысловатая система в итоге не прижилась. А в русской письменности первые знаки препинания встречаются еще в Остромировом Евангелии. Это, между прочим, 11 век. Вместо точки тогда использовали знак креста. Писец обозначал место, на котором остановился перед уходом на молебен или трапезу. Зачастую этот знак попадал прямо на середину слова. Дальше его сократили до пунктирного креста, а потом и до точки. Лень? Кому как, а я бы назвал это прогрессом.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова на ТСМ.

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушателей.
1: Добрый вечер, я слушаю PFM, потому что у вас самая лучшая музыка на свете. Дима, Казань.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь.

0: Реклама. На PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.
5: Наши глаза зажегся город.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Совсем не пахнет. Американский стартап разработал футболку, да, без запаха. Зачем и как это работает, сейчас расскажу. Создатели уверяют, что разработали первую футболку, которая сохраняет свежесть и не впитывает запахи 30 с лишним дней. Без стирки. Все благодаря специальной технологии борьбы с запахами, которая, как отмечается, буквально вплетена в ткань. Футболка не простая, а золотая. Отчасти. В составе ткани не только золото, но и медь, серебро, цинк, вулканический пепел и еще два компонента, которые стартап держит в секрете, потому что, цитирую, «столь удачный рецепт заслуживает защиты». Все эти природные компоненты должны, по задумке разработчиков, нейтрализовать запахи, из-за которых одежда отправляется в стирку. Интересно, что количество указанных выше компонентов влияет на стоимость футболки. Самая дорогая, та, с которой на месяц забываешь про стиралку, содержит в составе все перечисленное – и золото, и серебро, и вулканический пепел. Также есть версии бюджетные и стандартные, где используется меньше активных компонентов, поэтому и интервалы между стирками у этих футболок короче. Думаю, особенно обидно будет футболку испачкать. Грязь-то она не отталкивает. По крайней мере, пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Лиза. Мне 10 лет. Я люблю кататься на сабборде. Это такая доска для гребли стоя. Папа говорит, что любовь к водным видам спорта – это у меня в прадедушку. Он работал на заводе и занимался в заводском водно-спортивном клубе «Молния». Там было много секций. Подводного ориентирования, гребли на байдарках, каноэ. Мой папа сейчас работает на том же заводе, представляете? Папа очень крупный. Он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Это очень сложная профессия.
3: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – специалист, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления, определяет причины и устраняет неисправности.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ура! Ребята и взрослые, в Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами, Интернациональная 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: Реклама. На PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Итальянке помогли вернуть выброшенный в мусор лотерейный билет с выигрышем в 1 миллион евро. Вероятно, когда говорят, мол, твое тебя найдет, имеется в виду что-то подобное? В Италии женщина в панике обратилась в службу вывоза отходов, когда поняла, что выбросила корешок билета, подтверждающий выигрыш джекпота. По словам представителя компании, которая занимается утилизацией мусора в южном итальянском регионе Апулия, билет моментальной лотереи чудом остался целым. Его нашли после того, как сотрудники перебрали груды отходов в кузове грузовика. Интересно, что сначала женщина даже не подозревала, что сорвала джекпот. После розыгрыша дама зашла в местный магазин, чтобы проверить свой билет, но терминал сообщил, мол, выигрыш не подлежит выплате. Это произошло потому, что небольшие торговые точки могут выплачивать лишь незначительные суммы выигрыша. Но дама, видимо, подумала, просто не повезло. И только когда вернулась домой из магазина, кто-то из родных сказал, что в лотерее выпали ее постоянные счастливые числа. Женщина всегда использовала одни и те же. Победительница бросилась обратно в магазин, но выяснилось, что билет уже выбросили, а мусор успели вывезти. К счастью для итальянки, история закончилась хорошо. Правда, пришлось покрыть все дополнительные издержки, то есть оплатить раскопки. Больше истории и новостей в других выпусках с тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостар.ру на 3 июля 2026 года.
3: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин Москва, центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
0: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Русский язык, он один такой, неповторимый. Неповторимый, да, а вот один – нет. Сколько точно вариантов русского языка существует, назвать затруднительно. Но мы попробуем выделить основные. В одной только России некоторые специалисты насчитали три вида наречия. Северно-русское, южно-русское и среднерусское. Пример. Слово «молоко». Выходец с юга говорит с четкой «а», проще говоря, «акает». Выходец с севера скажет «молоко» с явно заметной буквой «о». Некоторые лингвисты считают, что «оканье» появилось раньше, чем «аканье». Пошло от прославянских языков. «Аканье» же возникло предположительно в XIV веке и распространилось из верховьев Оки. Разница северно-русского и южно-русского наречия в мелочах. Главный или главный, ходят или ходят и так далее. А что со среднерусским, спросишь ты? Специалисты видят здесь смесь северно-русского и южно-русского. При этом еще и на подгруппы разделяют. Западная – новгородско-псковская, восточная – владимирско-поволжская и центральная – московско-тверская. Некоторые исследователи считают, что Пушкин, например, был ярким представителем третьей группы. А поскольку он общепризнанный отец современного русского языка, то и литературный русский язык происходит от московско-тверской группы. Некоторые ученые еще выделяют так называемые региональные подгруппы русского, как, например, чебоксарский или дагестанский варианты. То есть в разных регионах, где исторически так сложилось, что на русском поколениями говорили представители каких-либо народов, у языка появились свои варианты. На просторах бывшего СССР выделяют, к примеру, белорусский русский, казахстанский русский, молдавский русский, эстонский русский и так далее. Добавим к этому научный стиль, официальный деловой, публицистический. В противовесы можно поставить художественный и разговорный. А сколько вариантов русского языка знаешь ты?
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
4: Ура! Ребята и взрослые, в Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами, интернациональная 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове
0: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, ПФУ, меня зовут Берсава, вы мне очень нравитесь. Продолжайте в том же духе.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. +7 910

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают.
0: Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
5: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Мужчины, оказывается, чаще женщин верят в любовь с первого взгляда. Немного чаще, но все же. Результаты российского исследования в этом выпуске. В любовь с первого взгляда верят 40% опрошенных мужчин и 36% женщин. Зато представительницы прекрасного пола чаще готовы к переменам ради отношений. Практически 3/4 участниц исследования признались, переехали бы в другой город или даже страну ради того самого. Хотя среди мужчин на такой шаг готовы тоже немало опрошенных – 70%. Про поступки. Самыми романтичными жестами опрошенные россияне считают недорогие подарки, а заботу. На первом месте здесь решение давней проблемы партнера. Только потом в этом романтичном списке цветы без повода и приготовленный ужин, ну или завтрак. Это результаты исследования, которое совместно провели российский сервис для знакомств и российский онлайн-кинотеатр. Больше новостей и фактов в других выпусках слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Шеф, на улице жара, я без антифриза, кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
4: Понял. Едем в автолинию.
5: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
6: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе?
7: Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
8: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
11: Телефон рекламной службы в Тамбове.
12: 644-99-1.
11: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM.
1: Программа обо всем, что ты хотел знать. Или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Привет офисным работникам. Да и вообще всем тем, кто пьет воду. Поговорим о том, как люди пришли к кулеру. Самый ранний дошедший до нас документ, в котором описана система очистки воды, называется «Сушрута Самхита». Это древний индийский трактат. Сейчас его бы назвали медицинским справочником. Там, помимо прочего, описаны методы очистки воды. Внимание! Уже 2500 лет назад предлагали кипятить воду на огне и пропускать ее через гравий и песок. Древние майя. Ученые во время исследований города Тикаль обнаружили в его руинах целое водохранилище. Специалисты нашли систему, в которой индейцы использовали кристаллический кварц и цеолит. Эти минералы образуют естественное сито для очистки воды. Технологии майя более 2000 лет, и она до сих пор актуальна. 1500 лет назад египтяне использовали песок для очистки воды, а первый водопровод появился в Древнем Риме. Чудо инженерной мысли было введено в эксплуатацию в 312 году до нашей эры. И назвали его «акведук». От латинских слов «аква» — «вода» и «дука» — «виду». Это сложная система по доставке чистой воды из горных источников прямо в города. С падением древних империй были утеряны и их знания. Ученым-умам и инженерам средневековья и нового времени пришлось заново создавать технологии очистки и доставки воды. Считается, что первая очистная станция после этого непростого периода появилась в 1804 году в шотландском городе Пейсли. А вот кулер придумал американский изобретатель Лютер Хьюсом. Как-то мужчина увидел, что школьники пьют воду из общей чашки, и решил создать прибор, который бы делал воду пригодной для питья. В 1906 году он изобрел первый питьевой фонтан. Уже через 5 лет он запатентовал первый водопроводный кран. В 1938 Лютер представил миру первый электрический автономный охладитель воды. В этом кулере использовали тяжелые стеклянные бутыли, которые еще и часто разбивались при транспортировке. Но революция свершилась. Современные кулеры появились сравнительно недавно, в 80-х, когда человечество начало активно использовать пластик при производстве бутылок. Что-то в горле пересохло. Пойду водички попью. С тобой был Андрей Турецкий.
0: Волна турецкого на PFM.

Вы слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFE», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
5: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Реклама. На PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Ч». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама.
3: На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
5: 8 495 223 60.

0: Наконец-то моя очередь.
1: Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. И вновь новости спорта. В Бразилии во время матча на поле появился попугай Ара и заметно повлиял на ход игры. Попугай активно мешал защитнику одной из команд. Поэтому матч юношеского Кубка Бразилии по футболу даже пришлось ненадолго прервать. Когда Ара улетел, рефери возобновил игру. Отмечается, что от появления птицы на поле защитник не пострадал. Однако встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу противника. Ранее в Австралии стая чаек повлияла на ход футбольного матча. Ситуация была непростая. Хозяева поля и их гости на добавленных 5 минутах были в равном положении 2-2. Однако преимущество все же было на стороне гостей. Они пробивали штрафной. И в этот ответственный момент на поле прилетела стая чаек и сгруппировалась именно на стороне хозяев, которые готовились защищать свои ворота. Птиц пытались прогнать, но ни в какую. Пришлось пробивать мяч через плотнейшую защиту, возможно, рекордную за всю историю футбола. Итог – ничья. Официальному фан-клубу команды, конечно, есть чему поучиться в плане поддержки своих игроков. Больше новостей и фактов в следующих выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Агент, задание. Найти 100% оригинальное масло.
3: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок. Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская 48, Мичуринская 136/3, Пролетарская 2Z. Телефон 45-55-55.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: ты слушаешь первое интернациональное радио.
1: Ты моей никогда не будешь.

0: Сила слова. На
1: ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Никто не любит банальности, потому что они скучные. А человека, который пытается выдать свои неоригинальные идеи как что-то абсолютно новое, просят не изобретать велосипед. Знаешь почему? Потому что велосипеду, по мнению историков, уже почти 2 века. А создать его пытались и того раньше, пару тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют находки археологов в развалинах Помпеи, Вавилона и Древнего Египта. Короче, велосипед точно в изобретении не нуждается. Как Америка не нуждается в том, чтобы ее открыли. Ведь произошло это аж в 1492 году. Кстати, Христофор Колумб тогда думал, что приплыл в Азию. Путешественник следовал в Индию по новому неопробованному маршруту, не огибая Африку. Как ты знаешь, навигаторов тогда не было, поэтому получилось то, что получилось. Но самый прикол в том, что, к слову, Америка, Колумб еще и не имеет никакого отношения. Материк получил название в честь флорентийца Америго Веспуччи. Мореплаватель отправился к берегам Вест-Индии и Бразилии через несколько лет после Колумба. И он же и доказал, что эти земли не восточная окраина Азии, а отдельный континент – Новый Свет. В 1507 году в честь Веспуччи и назвали Америку. К слову сказать, Колумба история тоже не обидела. Его честь назвали Колумбию. Как бы там ни было, креатив, изобилуй идеями, будь всегда на шаг впереди. И тогда тебя не будут просить не изобретать велосипед и не открывать Америку.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова.

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы.
6: 8-495-2.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
3: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
2: Ой!
4: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42, дробь 2.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Ваня. Мне 9 лет. Как говорит папа, у нас заводская семья. Он сейчас работает на заводе, резчиком металла, на ножницах и прессах. А раньше его папа работал на заводе, и его дедушка работал на заводе. Я тоже хочу, это интересно. И как говорит папа, есть уверенность в завтрашнем дне. Он рассказал, что его завод строил дома для своих сотрудников, а для их детей детские сады и техникумы открывал. Вот это я понимаю.
3: Резчик металла на ножницах и прессах – специалист, который работает с оборудованием для резки, формовки и нового оформления металлических материалов. Занимается раскроем листового металла для создания заготовок и деталей согласно чертежам.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
1: А сейчас на первом интернациональном радио начинается...
0: Дискотека! Дискотека PFM.
2: Делай громче!

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Ч». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: 21 час.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека.
0: Дискотека PFM.
1: Продолжается.
0: Врубай на полную.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают.
0: Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8 495

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека! Дискотека PFM.
1: Продолжается.
3: Врубай на полную.
4: Сильный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного плены, и та, что согласна ехать со мной.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека.
0: Дискотека PFM.
1: Продолжается.
0: Врубай на полную.

0: Реклама на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: 0 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Я помню.

0: Радио BFM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Два часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.